0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM.
2: Ты мой сладкий сон.

твой запах волос. Нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума. Прошу, почаще приходи во снах. Я помню твой запах волос. Нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума. Между нами не

0: твоем имени. Я после каждой напишу «люблю».
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: Город FM на 107.6. Мы рядом.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Музыка для тех, кто не спит. На радио Город FM.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: В Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.